0: Нагадати, що треба мати позитивний настрій і більш казати про те, що істина чесна, справедлива, чиста, тому що зараз вже не 22-й год, і не треба говорити, що там так і сяк, все хорошо. Ще одне слово хочу паралельно сказати – обновитися, обнулитися. Тобто нам іноді така пустота приходить, і от ми обнулились, і тоді починаємо будувати щось нове. На старому нове ми не збудуємо. У мене теж були там різні обставини, коли приходилось з нуля починати. Я хочу сказати те, що нове мислення, нові поступки. Тобто для того, щоб обнулитися, совет вот там нужно сестре дать, надо признать себя, що ти був неправ. И тогда приходит, а что у проблемы, когда есть объективные, там дом разрушенный, все, там ты не виноват. Но если вот проблемы, я хочу повернуть духовное русло, что если какие-то проблемы вот такие, может быть, ты что-то сделал не прав, признай себя виновным. И вот это обнуление, оно потом дает такое облегчение, становится сразу легче, намного. И приходит решение всех проблем. Вот я на себе это испытала. Ну, понятно, пребывать в слове и так далее. И тому. Я хочу коротко прочитать одно стихотворение. Алёша Дунаев в Одесской семинарии учился, там многие его знают по интернету, ДЦП, и он был призван там инвалидом, совсем инвалидом, и Бог дал ему стихи. И вот такие верши. Ценней и выразительнее искусство, опрятность, привлекательность души. Когда умело выражаем чувства, и глупым пустословием не греши, когда шаги осмыслены и с верой, и тишина господствует внутри, когда в делах шагает совесть первой, а не желание скачет впереди. И вот главное, когда хватает сил остановиться, обнулиться, и смело Господу сказать «прости», когда умеем сердцем обновиться, а также изменить свои пути, когда и в вере, и в любви искусны, и не прельщает дьявольский обман, цени и выразительные искусства поступками написанный роман. То есть Господь начистил себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И когда мы будем добрые дела творить, то это и есть обновление, обнуление. Ну, ось те, що я хотіла сказати. Дякую.
1: Дякуємо, Тетяно. Чудовий вірш. І він по темі. Коротко, позитивний настрій. Обнулитися. У мене нещодавно це на стіні написано було. Обнулитися. І на старому нове не побудуєш. І бути чесними із собою.
2: Вітаю вас.
1: Так, вітаємо вас.
2: Віктор, я скажу так, що я согласен з тими, хто говорив перед цим, що обновлення починається на кожен день. Потому что вот все дни написаны для нас, назначены все дни. А обновление начинается с того, что нужно обновиться обновлением ума. То есть уже по-другому мыслить, по-другому строить. Потому что, допустим, что-то разрушено, допустим, там пришли испытания какие-то, где-то дождь налил, где-то ветер, где-то еще что-то разрушение произошло. Где-то что-то, может быть, неправильно строили, или разные обстоятельства бывают, но не суть в этом. Суть в том, что вот как обновляться. Потому что ошибки есть у каждого, и написано, что смотрят погрешности свои. И здесь, в общем-то, ни осуждения, осуждения никакого нету. Просто есть совет, как это сделать. И Господь говорит о том, что вот Он дал нам благодать прежде создания мира. То есть благодать в чем? Чистое сердце. То есть ребенок, он уже имеет это чистое сердце, и он готов к тому, чтобы принимать что-то новое каждый день. Вот Иисус Христос говорил, блаженны нищие духом. То есть они готовы принимать. Не так, что вот мы уже там все знаем, достигли, вот уже нечего нам рассказывать, мы тут все знаем. Нет. Вот это обновление, оно каждый день происходит. И на сегодняшний день, допустим, вот я тоже такое обновление получил, наставление. Вот приходит к Иисусу, там четверо людей несут одного. Иисус говорит, видя веру их, говорит ослабленному, прощайте все грехи. То есть...

каждого человека есть свои грехи. И у каждого человека есть друзья. И когда его друзья вместе с ним, они его поддержат, Иисус видит веру этих людей и говорит, тому человеку прощает все грехи. То есть человек может совершать там много или мало ли, но он может быть в этом. Но Господь дает ему нечто новое. И вот принимая Божье, мы меняемся тоже. Мы можем так же само прощать других людей. И по-другому начинаем воспринимать других людей. То есть, да, человек может вести какую-то группу людей, они могут заблуждаться, они могут быть, поступать неправильно, но у него есть друзья, и они его ведут к Иисусу. И это очень важно. Слава Богу за это.

0: такі слова нашого українського пророка Тараса Григоровича. Я дуже люблю цього поета і художника, і письменника. І от які його чарівні слова, які стосуються нашої держави і всіх нас. І він пише: «І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі». І підкреслено: оновленій землі, тому що Господь не покине нас, не покине нашу землю, і ми відновимося, і знову будемо прекрасно розцвітати, і будемо, як написано в Нагорній проповіді, блаженні, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. І це дійсно істинно так. І ми маємо в це вірити, і ми віримо в це, і будемо підтримувати один одного, і спілкуватися як з людьми і віруючими, і невіруючими, і надіятися на все найкраще, тому що Господь давно-давно вже все передбачив. От дуже дякую вам, амінь.
1: Дякуємо вам, Ларисо. Дуже сподобалося і записала вашу цитату, що життя з нуля починається насправді кожен день. Не тільки тоді, коли ми щось втрачаємо, а воно починається кожен день. Починається таке оновлення. Господь дає нове життя, дає новий подих. Але як нам не триматися за оце старе? Як нам не жалкувати? Як нам не плакати? Як нам не жаліти себе? Ще з нами є пані Тетяна. Вітаємо вас в ефірі.
2: Заєднуюсь до теми, дуже з Ларисою згодна з тим, що обновлення починається кожного дня. Але хочу нагадати, що треба мати позитивний настрій і більш казати про те, що істина чесна, справедлива, чиста, тому що зараз вже не 22-й год, і не треба говорити, що там так і сяк, все хорошо. Еще одно слово хочу параллельно сказать: обновиться, обнулиться. То есть нам иногда такая пустота приходит, и вот мы обнулились, и тоді починаємо будувати щось нове. На старому нове ми не збудуємо. У мене теж були там різні обставини, коли приходилось з нуля починати. Я хочу сказати те, що нове мислення, новые поступки. То есть для того, чтобы обнулиться, совет вот там нужно сестре дать, надо признать себя, что ты был неправ. И тогда приходит, потому что проблемы, да, есть объективные, там дом разрушен, все, там ты не виноват. Но если вот проблемы, я хочу повернуть духовное русло, что если какие-то проблемы вот такие, может быть, ты что-то сделал неправ. Признай себя виновным. И вот это обнуление, оно потом дает такое облегчение. Становится сразу легче, намного. И приходит решение всех проблем. Вот я на себе это испытала. Ну, понятно, пребывать в слове и так далее. Я хочу коротко прочитать одно стихотворение. Алёша Дунаев в Одесской семинарии учился. Там многие его знают по интернету, ДЦП, и он был признан там инвалидом, совсем инвалидом, и Бог дал ему стихи. И вот такие верши. Ценней и выразительней искусства опрятность, привлекательность души, когда умело выражаем чувства, и глупым пустословием не грешим, когда шаги осмысленны и с верой, и тишина господствует внутри, когда в делах шагает совесть первой, а не желание скачет впереди. И вот главное, когда хватает сил остановиться, обнулиться, и смело Господу сказать «прости», когда умеем сердцем обновиться, а также изменить свои пути, когда и в вере, и в любви искусны, и не прельщает дьявольский обман, ценней и выразительней искусства поступками написанный роман. То есть Господь начистил себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И когда мы будем добрые дела творить, то это и есть обновление, обнуление. Ну, ось те, що я хотіла сказати. Дякую.
1: Дякуємо, Тетяно. Чудовий вірш. І він по темі. Коротко, позитивний настрій. Обнулитися. У мене нещодавно це на стіні написано було. Обнулитися. І на старому нове не побудуєш, і бути чесними із собою.
3: Вітаю вас.
1: Да, вітаємо вас.
3: Віктор, я скажу так, что я согласен с теми, кто говорил перед этим, что обновление начинается на каждый день. Потому что вот все дни написаны для нас, назначены все дни. А обновление начинается с того, что нужно обновиться обновлением ума. То есть уже по-другому мыслить, по-другому строить. Потому что, допустим, что-то разрушено, допустим, там пришли испытания какие-то, где-то дождь налил, где-то ветер, где-то еще что-то, что-то разрушение произошло. Где-то что-то, может быть, неправильно строили, или разные обстоятельства бывают. Но не суть в этом. Суть в том, что вот как обновляться. Потому что ошибки есть у каждого, и написано, кто усмотрит погрешности свои. И здесь, в общем-то, не осуждение, осуждения никакого нету. Просто есть совет, как это сделать. И Господь говорит о том, что вот Он дал нам благодать прежде создания мира. То есть благодать в чем? Чистое сердце. То есть ребенок, он уже имеет это чистое сердце, и он готов к тому, чтобы принимать что-то новое каждый день. Вот Иисус Христос говорил, блаженны нищие духом. То есть они готовы принимать. Не так, что вот мы уже там все знаем, достигли, вот уже нечего нам рассказывать, мы тут все знаем. Нет. Вот это обновление, оно каждый день происходит. И на сегодняшний день, допустим, вот я тоже такое обновление получил, наставление. Вот приходит к Иисусу, там четверо людей несут одного. Иисус говорит, видя веру их, говорит ослабленному, прощайте все грехи. То есть у каждого человека есть свои грехи. И у каждого человека есть друзья. И когда его друзья вместе с ним, они его поддерживают, Иисус видит веру этих людей и говорит, тому человеку прощает все грехи. То есть человек может совершать там много или мало ли, но он может быть в этом. Но Господь дает ему нечто новое. И вот принимая Божье, мы меняемся тоже. Мы можем так же само прощать других людей. И по-другому начинаем воспринимать других людей. То есть, да, человек может вести какую-то группу людей, они могут заблуждаться, они могут быть поступать неправильно, но у него есть друзья, и они его ведут к Иисусу. И это очень важно. Слава Богу за это.

0: А коли я повернувся з полону, у мене був важкий ПТСР, але через мистецтво, молитву, спілкування з капеланом почалося зцілення. Я думав, що я втратив усе, але слова псалма тримали мене. Навіть коли я піду долиною смертної тіні, не буду боятися зла. І я намагаюся триматися. Я вчуся знову любити себе і Бога.
1: Вітаю, доброго ранку. Вас вітаю Запоріжжя. Я хочу рассказать немножко свой опыт, который казался мне когда-то плачевным, но потом я поняла, что это был урок, и такой хороший урок я практически прошла, когда все поменялось у меня в жизни, и одного человека, мужа своего, любила больше, чем Бога. И оказалась в тупике жизненном, вот, и семью не скрепила, как не клеила, и сама оказалась в тупике. И я, когда прошла и депрессию, и апатию, и все с этим сопутствующее, я поняла, что надо глубокое смирение. Наш опыт, наше какое-то там понимание жизни, я все знаю, или я знаю, как это сделать, это не спротивное. Надо смириться, и если, во-первых, мы просим, для неверующих просим мы покаяние веры, и тогда, то есть надо искать сначала Господа, а потом все приложится. И вот тогда, когда казалось, что все разрушено, и я на руинах своей жизни, хоть у меня двое детей было, но меня ничего не радовало. Но Господь так смирил мое сердце, что я вот села в лодочку, я и всегда сейчас многим говорю, садитесь в лодочку с Господом и плывите, доверяйте Ему. Вот. И помогает в этих ситуациях, когда кажется, что ты на руинах прошлого, но будущего еще не видно. Сесть в эту лодочку и плыть за Господом. Поэтому пожелаю всем, кто проходит эти тяжелые пути, они будут у нас, но это нам надо для того, чтобы терпение, для того, чтобы еще больше ощутить Божью радость, которую Он дает, Божью силу. Он даст силу таким нам немощным, даст нам свою силу. И желаю всем сесть в лодочку и плыть вместе с Ним. В таких обстоятельствах вокруг нас тяжелых.
0: И что самое основное,
1: с Ним будет радостно.
0: Гребти не треба. Іноді буває, просто сил немає, розумієте?
1: Сили, все.
0: Да. І розслабився собі. І куди човник пливе, ти собі пливеш.
1: А ще мені подобається враження, що буває, він бере на руки. Я навіть тяжело. Ну и сейчас было тяжело. Я уже многие годы с Господом, но это не значит, что, как возрастание, но потихоньку. Вот сейчас я очень, очень это все понимаю и благодарю Господа и прославляю за Его великую любовь к нам, таким немощным. Сидим в этой лодочке, смотрим на Него, на нашего Отца любящего и доверяем Его, Ему. То есть смирение.
0: Дякую вам.

0: негативные, там дом разрушенный, все, там ты не виноват. Но если вот проблемы, я хочу повернуть духовное русло, что если какие-то проблемы вот такие, может быть, ты что-то сделал не так, признай себя виновным. И вот это обнуление, оно потом дает такое облегчение, становится сразу легче, намного. И приходит решение всех проблем. Вот я на себе это испытала. Ну, понятно, пребывать в слове и так далее. Там. Я хочу коротко прочитать одно стихотворение. Алёша Дунаев в Одесской семинарии учился, там многие его знают по интернету, ДЦП, и он был призван там инвалидом, совсем инвалидом, и Бог дал ему стихи. И вот такие верши. Ценней и выразительней искусства опрятность, привлекательность души. Когда умело выражаем чувства, и глупым пустословием не грешим, когда шаги осмыслены и с верой, и тишина господствует внутри, когда в делах шагает совесть первой, а не желание скачет впереди. И вот главное, когда хватает сил остановиться, обнулиться, и смело Господу сказать «прости», когда умеем сердцем обновиться, а также изменить свои пути. Когда и в вере, и в любви искусны, и не прельщает дьявольский обман. Цени и выразительнее искусство поступками написанный роман. То есть Господь начистил себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И когда мы будем добрые дела творить, то это и есть обновление, обнуление. Ну, ось те, що я хотіла сказати. Дякую.
1: Дякуємо, Тетяно. Чудовий вірш. І він по темі. Коротко, позитивний настрій. Обнулитися. У мене нещодавно це на стіні написано було. Обнулитися. І на старому нове не побудуєш. І бути чесними із собою.
2: Вітаю вас.
1: Так, вітаємо вас.
2: Віктор, я скажу так, що я согласен з тими, хто говорив перед цим, що обновлення починається на кожен день. Потому что вот все дни написаны для нас, назначены все дни. А обновление начинается с того, что нужно обновиться обновлением ума. То есть уже по-другому мыслить, по-другому строить. Потому что, допустим, что-то разрушено, допустим, там пришли испытания какие-то, где-то дождь налил, где-то ветер, где-то еще что-то, что-то крушение произошло, где-то что-то, может быть, неправильно строили, или разные обстоятельства бывают, но не суть в этом. Суть в том, что вот так обновляться. Потому что ошибки есть у каждого, и написано, кто смотрит погрешности свои. И здесь, в общем-то, ни осуждения, осуждения никакого нету. Просто есть совет, как это сделать. И Господь говорит о том, что вот Он дал нам благодать прежде создания мира. То есть благодать в чем? Чистое сердце. То есть ребенок, он уже имеет это чистое сердце, и он готов к тому, чтобы принимать что-то новое каждый день. Вот Иисус Христос говорил, блаженны нищие духом. То есть они готовы принимать. Не так, что вот мы уже там все знаем, достигли, вот уже нечего нам рассказывать, мы это все знаем. Нет. Вот это обновление, оно каждый день происходит. И на сегодняшний день, допустим, вот я тоже такое обновление получил, наставление. Вот приходит к Иисусу, там четверо людей несут одного. Иисус говорит, видя веру их, говорит ослабленному, прощайте все грехи. То есть у каждого человека есть свои грехи. И у каждого человека есть друзья. И когда его друзья вместе с ним, они его поддерживают, Иисус видит веру этих людей и говорит тому человеку, прощает все грехи. То есть человек может совершать там много или мало ли, но он может быть в этом. Но Господь дает ему нечто новое. И вот принимая Божье, мы меняемся тоже. Мы можем так же само прощать других людей. И по-другому начинаем воспринимать других людей. То есть да, человек может вести какую-то группу людей, они могут заблуждаться, они могут быть поступать неправильно. Но у него есть друзья, и они его ведут к Иисусу. И это очень важно. Слава Богу за это.